Думал, что по ним, для того, чтобы ввести все свои музыкальные награды, нужны приличные сани, еще маленькая тележка, но не прям. А вот количество их платиновых, золотых и серебряных пластинок впечатляет. Команда была в

занесена в Книгу рекордов Гиннесса за объемы продаж. Это так. В столице 3 часа 19 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится группа «Премьер-министр».

0: Прямо сейчас Eurythmics на Retro FM, которых можно поздравить с миллиардом прослушиваний на известных музыкальных стриминговых платформах. Правда, с другой историей, под названием Sweet Dreams, они получили такое внимание, такие цифры, столько прослушиваний. Ну, прям миракл, чудеса чудесные. Столица 3 часа 35 минут. На Retro FM скоро услышим Майкла Джексона.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Всем отличного выходного дня, отличной субботы в такой же, разумеется, отличной и проверенной временем музыкальной компании Retro FM. До финала этого часа зато саундтрек нашего отдыха будет и будут отвечать Альфа Вилли Абба на Retro FM. В столице 3 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: на гостинцах. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

слабый тру, не каждому подставишь, не каждый, что ли, его достоин. Имею в виду, что есть тру-артисты, тру-рокеры, тру-футболисты, то есть прям настоящий, прям эталон среди остальных. Вот сейчас на глаза попались новости про Криштиану Роналду, про его забитые мячи в карьере. И сколько именно у него уже забито, рассказывать не буду, но...

Официально больше всех официальных голов за всю историю футбола у него. Такой большой молодец. Продолжаем с вами отдыхать. Мы тоже большие молодцы. Столица 4 часа 20 минут. На Ретро FM. Скоро услышим Джорджа Харрисона.

Все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: сезон, когда кому-то дует, в транспорте уже закрыт, а вот с уличными осенними такими размакропогодистыми радостями, конечно, в кавычках, у нас все только начинается. Помимо того, что началось в целом ухудшение погоды в столице, не только, синоптики временами не исключают усиление ветра до 17-19 метров в секунду. Будьте осторожнее, смотрите, чтобы не сдуло. Не продуло, будь здоровы. Здесь на Retro FM не пропустите скорого музыкального появления Билли Джоэла и комбинации. Они впереди. В столице 4 часа 36 минут.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.

На Ретро-ФМ, Ля Буш, нередкий гость на музыкальных фестивалях, да и сольные выступления в городах и селах Европы и мира имеются. Основатель и фронтмен коллектива Лейн Макрей в компании разных вокалисток, артисток продолжает гастролировать. Ближайшее выступление Ля Буш запланировано на начало декабря в Варшаве. Как бы держу в курсе. Ну а далее в планах на Ретро-ФМ Каома и Лев Лещенко. В столице 4 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Если хац, слишком горячо, распадуйся. Таким образом, подведу к тому, что сегодня, 10 октября, официально отмечается Всемирный день каши. Что ли, присмотрится каша на завтрак? Или нет? Или да? Всем, кто, может, уже завтракает. Приятного аппетита! В столице 5 часов 20 минут на Ретро-ФМ. Скоро о себе музыкально напомнят Рики Поври и Андрей Дершавин.

ей однозначно лайк или любой другой знак одобрения за все ее старания в этом году. Новый альбом, новые музыкальные эксперименты, живые выступления. Всем этим Мадонна порадовала всех своих поклонников. И не только в этом 2026-м. В столице 5 часов 35 минут. На Retro FM скоро услышим Bad Boys Blue и Брайана Адамса.

0: Согласно выражению, быть на коне. Этого нам, что ли, пожелаю? Неважно, в яблоках он просто серый, как и другие варианты. В целом, продолжаем с вами нескучно отдыхать вместе. Отдыхать, пока отдыхается. В столице 5 часов 49 выходных минут. На Ретро-ФМ на подходе Gypsy Kings.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Уже как пару минут для нас и с нами Мадонна на Retro FM, которая несколько недель назад стала главной звездой на церемонии MTV VMA. Впервые она выступила на этой церемонии с 2003 года. Впервые стала триумфатором еще и по количеству наград. Получила 7 статуэток, в том числе в категории «Артист года». Кто молодец? Мадонна. Мы же давайте, если уж не выделяемся, то хотя бы не плашаем. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM команды «Акцент». Столица 6 часов 19 минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Валинара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессе. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
9: Поставьте дела на паузу. В студии Face Практик и ухода за телом Face Room, Face Guru и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились.

0: Встретитесь в FaceRoom. До встречи в FaceRoom.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Тут и там, везде и всюду. Это суббота. Согласно общим астрологическим прогнозам, очень подходит для того, чтобы в некоторых процессах поставить точку. Однако надо избегать категоричности. Такие астроустановки на день. Подсмотрел в нашем канале Retro FM в Максе. Вы, если что, тоже периодически заглядывайте. Смотрите, что там да как. Ну а в эфире вот вы встречаете Ace of Base и Михаила Боярского. В столице 6 часов 35 выходных минут.
1: Реклама.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Вальнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Его песни умеют трогать до слез и зажигать изнутри. «Севак» — большой сонный

0: Концерт, живой звук, главные хиты и новые песни. 18 октября, Казань-Экспо, 6+.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
3: Ретро-ФМ.

На Ред ФМ Крис Норман, который последний раз был в наших краях, ну, лет так 5 назад. Пока в планах концертного визита нет, но в этом месяце он точно гастрольно объезжает Германию. Слежу, знаете ли, за передвижениями артистов. Ну, а следом за Крисом Норманом на Ретро ФМ к нам приближаются Саманта Фокс и Самоцветы. Столица 6 часов 49 минут.

0: Если некоторые считают, что люди как тучи, то есть те, кто считает, что люди как острова. Мало увидеть остров в океане, обозначить его координаты. Надо знать, что в его глубине. Есть такие мысли. Ладно, пофилософствовали с вами далее. Далее на встречу с Bad Boys Blue и технологией здесь на Retro FM. В столице 7 часов почти 20 минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro-FM 554-20.

0: разницей примерно полгода Нидерландс Арт Компани познакомили Сюзанну сначала с роднёй, родными краями, а затем и со всем миром. Изначально осенью 83-го года вышла нидерландская версия этой истории, а затем весной 84-го и англоязычная, благодаря которой Арт Компани стали на слуху, на виду, стали известны в мире. Такая их история успеха. Столица 7 часов 35 минут. На Red FM как минимум скоро услышим Сандру.
1: Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

если верить некоторым фильмам, ни к чему хорошему развитие искусственного интеллекта не приведет. Не будем об этом. Пока нейронки нас со временами радуют и развлекают весьма достойными поделками. Например, англоязычная версия этой «Седой ночи» в исполнении «Еду». Не еду к вам с концертом Канье Веста. Вышло весьма хорошо. Ладно, все, перестаю болтать. Пора и мне выходить. Точнее, пора прощаться. Ровно 8 по Москве, сразу после Blue System. Встречайте на Ретро-ФМ Андрея Мариева. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: Никакого колдовства. Просто хорошее отношение друг к другу. Это порою чарует не менее. Игорь Саруханов на Ретро-ФМ. 8:06. Доброго утра вам желаю я, Андрей Мареев, друзья. И предлагаю сразу, как говорится, с мест в карьер, в пучины астрологии погрузиться ненадолго.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 10 октября, суббота. В некоторых процессах надо поставить точку, однако избегайте категоричности. Овны. Честные разговоры без упреков работают хорошо, а при накале чувств пауза поможет вернуться к себе. Тельцы, в моменты неясности планируйте не весь путь, а только один ближайший шаг. Близнецы, сегодня спокойные занятия лучше шумных мероприятий. Раки. Утренний порыв что-то сделать может натолкнуться на ограничения, но упорство поможет преодолеть сопротивление. Львы. Ваш позитивный настрой сегодня станет опорой для тех, кто рядом и нуждается в поддержке. Девы. Не будьте слишком критичны к себе, вы заслуживаете более доброго отношения. Нежнее надо, нежнее. Весы. В отношениях все, что не было сказано или решено, поднимется на поверхность и потребует внимания. Скорпионы. Найдите время отдохнуть от стресса и восстановиться. Стрельцы. Если соберетесь с друзьями, пусть разговор будет легким, без споров и тяжелых тем. Козероги. Долгосрочные цели потребуют терпения, но ваши усилия дадут прочный и заметный результат. Водолеи. Кто-то старший или более опытный может протянуть вам руку помощи. Не отказывайтесь от нее. Рыбы. Не цепляйтесь за прошлое, и тогда ваш день пройдет легко и беззаботно, как положено в субботе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

обеда, плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: 8 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать. Расскажу, что совсем скоро услышим песню из фильма «31 июня» и группу «Scorpions». Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Расскажу сегодня в час дня.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Хотя все люди взрослые прекрасно понимают, что чудес в этой жизни не бывает, все равно ждем чудес. Иногда нам даже кажется, что дожидаемся. Песни из фильма «31 июня» Татьяна Анциферова на Ретро FM. В Москве 8 часов и 30 минут. Самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Ситуация в энергетике стала одной из основных в телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер подтвердил готовность Москвы поставить топливо как в США, так и на мировые рынки и выразил уверенность, что это положительно отразится на всей глобальной экономике. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Россия готова в короткие сроки поставить до 3 миллионов тонн топлива на мировые рынки. Для этого Минфин США выдаст разрешение на поставки по временной лицензии. Сухогруз сел на мель под Калининградом. Инцидент произошел недалеко от побережья в курортном поселке Янтарный. Герметичность корпусных конструкций плавсредства не нарушена, пострадавших нет. Решается вопрос о технической возможности и сроках снятия аварийного сухогруза с мели. Ранее экстренные службы предупреждали жителей Калининградской области об усилении западного ветра до опасных значений в 27 метров в секунду. МВД предупредило россиян о мошенничестве под видом инвестиций в криптовалюту или акции крупных предприятий. Аферисты размещают в интернете рекламу альтернативного источника дохода и предлагают потенциальным жертвам вложить средства в якобы выгодные финансовые инструменты, обещая высокий доход. На самом деле отправленные по реквизитам деньги поступают на счета преступников. В МВД предупредили, что за выгодным предложением о заработке могут скрываться мошенники. Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру повысится с 16 октября. С ближайшей пятницы цена проезда по МСД с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов в будни вырастет на 6 рублей. В итоге стоимость проезда за один участок составит 25 рублей. В остальное время, также в выходные и праздники, проезд останется бесплатным. Транзитный проезд, как и раньше, будет стоить 950 рублей. В столице начались годовые испытания новых речных электросудов проекта «Москва-1.0». Их планируют вывести на регулярные маршруты уже в этом году. Суда были построены менее чем за 6 месяцев. Ранее стало известно, что на московской верфи началось строительство двухпалубных электросудов «Москва-3.0» для речных прогулок. Их длина превысит 35 метров, ширина достигнет 8 метров, а вместимость – 168 пассажиров. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

А вот она бодрость, а вот оно отличное настроение и повод подвигаться слегка. Можно и не слегка, кстати говоря. Это у как кого здоровья хватит. 8.35. Столица. Это Рики Повери на Ретро FM. Дальше Ace of Base, группа Stalker. Да-да, Андрей Державин и легендарный Битлз.

Нас утро встречает прохладой, но это понятно, октябрь на дворе. Ну и, конечно же, предложением потанцевать. Для кого-то, чтобы согреться, а для кого-то, ну, просто, чтобы получить удовольствие от движения под музыку. Ace of Base на Retro FM в 8 часов и почти 50 минут. Скоро услышим Сандру и Михаила Боярского на Retro FM.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Ну вот не надо пока, не надо вот насчет вьюг белых. Давайте пока ограничимся золотой осенью. Она как-то эстетически меня лично сейчас более устраивает. Ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ в 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Желаю всем, друзья, доброго утра, отличного настроения.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 10 октября на календаре, суббота. В некоторых процессах надо поставить точку, однако избегайте категоричности. Овны. Честные разговоры без упреков работают хорошо, а при накале чувств пауза поможет вернуться к себе. Тельцы. В моменты неясности планируйте не весь путь, а только один ближайший шаг. Близнецы. Сегодня спокойные занятия лучше шумных мероприятий. Однозначно. Раки. Утренний порыв что-то сделать может натолкнуться на ограничения, но упорство поможет преодолеть сопротивление. Львы. Ваш позитивный настрой сегодня станет опорой для тех, кто рядом и нуждается в поддержке. Девы. Не будьте слишком критичны к себе. Вы заслуживаете более доброго отношения. Весы. В отношениях все, что не было сказано или решено, поднимется на поверхность и потребует внимания. Скорпионы. Найдите время отдохнуть от стресса и восстановиться. Стрельцы. Если соберетесь с друзьями, пусть разговор будет легким, без споров и тяжелых тем. Козероги. Долгосрочные цели потребуют терпения, но ваши усилия дадут прочный и заметный результат. Водолеи. Кто-то старший или более опытный может протянуть вам руку помощи. Не отказывайтесь от нее. Ну и рыбы. Не цепляйтесь за прошлое, и тогда ваш день пройдет легко и беззаботно.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 9:20 в столице. Это неподражаемый Хулио Иглесиас на Ретро-ФМ. И великолепнейшая, ну я не знаю, шедевральнейшая песня, посвященная милым дамам, которую очень сложно переоценить, друзья. Ну, восхитительная. Даже с мужской точки зрения она восхитительна. Доброго утра всем!
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
7: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
8: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
9: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
18: Его песни умеют трогать до слез и зажигать изнутри. «Сивак». Большой сольный концерт. Живой звук. Главные хиты и новые песни. 18 октября. Казань-Экспо. 6+.
19: Богатыри и детективы в битве за любовь и справедливость.
20: Выговором ты уже не отделаешься.
19: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Утро начинается раз, утро начинается два, утро начинается три. Ночная фигура, замри. Ну, можно, конечно, еще фонариками поблескивать. Это красиво, не возбраняется. Secret Service на Retro FM. Так вот, к вопросу об утре. 9:30 в столице. Давайте послушаем новости от Марата Бекметова прямо сейчас. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Курс по искусственному интеллекту для 5-11 классов станет обязательным со следующего учебного года. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уже со второй четверти новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет апробироваться, а со следующего сентября он станет обязательным. Ранее министр сообщал об увеличении количества часов на начальную военную подготовку. На эту дисциплину теперь отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины». Российские банки предупредили о риске сбоя в работе с клиентами с 15 октября. Как пишет ведомости, это может произойти из-за конфликта с мобильными операторами. Национальный совет финансового рынка обратился в Центробанк и Минцифры после того, как операторы «Большой четверки» пригрозили ограничить исходящие звонки банков, отказавшихся оплачивать маркировку вызовов. В финсекторе считают такие меры незаконными. В случае массовых ограничений банки могут потерять возможность связываться со своими клиентами. Кабмин предложил увеличить предельный возраст прохождения военной службы для женщин с 45 до 50 лет. Для женщин-офицеров в запасе показатель сдвигается с 50 до 55 лет. В пояснительной записке говорится, что действующие нормы часто ущемляют права. Если гражданка поступает на службу в возрасте от 25 до 30 лет в регионе, где нет льготной выслуги, она рискует не отслужить положенный срок и уволиться без права на ведомственную пенсию и льготное обеспечение жильем. Синоптики назвали сроки наступления глубокой осени в столичном регионе. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что до следующей среды включительно в Москве области будет золотая осень. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей столичного региона о плавном понижении температуры воздуха, которое начнется со следующего вторника. Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Оружие станет главным лотом торгов, которые намечены на 12 ноября. Начальная стоимость светового меча, созданного специально для съемок в картинах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая» – 1 миллион долларов. Это почти 85 миллионов рублей. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух самых значимых кинематографических дуэлей. На аукционе также планируют продать и другие лоты, включая бластер охотника за головами Боба Фетта и меч Энакина Скайуокера из третьего эпизода франшизы. Конец выпуска. Курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Всем доброго утра.

0: Давайте, друзья, я немножечко полезной информации вам сейчас дам, поделюсь, так сказать, насущным. Вы уже наверняка помните, а кто не помнит, я напомню, а кто не знает, так я подскажу. Каждую субботу с 13 до 14 на Ретро-ФМ выходит программа «Ю», в которой Юрий Гурьянов не только рассказывает о музыкальной истории и музыкальные истории весьма увлекательные, ставит для вас известные хиты и делится малоизвестными фактами и песнями. И сегодня речь в этой программе «Ю» пойдет о легенде итальянской эстрады, певце Пупо. Так что не пропустите.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Поставьте дела на паузу. В студии Face Практик и ухода за телом. Face Room, Face Guru и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь. Face Room. До встречи. Face Room.
1: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.

0: Ну, понятное дело, что пропутешествовать во всех направлениях никогда ни у кого не получится, но попытки предпринимать можно и нужно, в том числе и музыкальные путешествия по Африке от группы Toto на Retro FM. 9 часов и почти 50 минут. Скоро услышим Абу и группу Кино. Будьте рядом, друзья.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
8: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Вы знаете, друзья, вот шальная мысль мне в голову пришла. Насколько повлияла песня Андрея Губина в 90-е годы на популярность имени Лиза в нашей стране? Я не поленился, поискал статистику, и вот что говорит статистика. Если в 93-м году, до выхода песни, песня вышла в 94-м, называли именем Лиза примерно 3500 девочек на 1 миллион родившихся, то уже в 97-м 7500, а в 2000 году почти 12 тысяч на миллион. Так что действительно способствовала популярности росту эта песня. Андрей Губин на Ретро FM, 10 часов и почти 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, и Лизы, и все остальные.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, сегодня 10 октября, суббота. В некоторых процессах надо поставить точку, большую такую, жирную. Однако избегайте категоричности. Овны, честные разговоры без упреков работают хорошо, а при накале чувств пауза поможет вернуться к себе. Тельцы, в моменты неясности планируйте не весь путь, а только один ближайший шаг. Близнецы. Сегодня спокойные занятия лучше шумных мероприятий. Точно. Раки. Утренний порыв что-то сделать может натолкнуться на ограничения, но упорство поможет преодолеть сопротивление. Львы. Ваш позитивный настрой сегодня станет опорой для тех, кто рядом и нуждается в поддержке. Девы. Не будьте слишком критичны к себе. Вы заслуживаете более доброго отношения. Весы. В отношениях все, что не было сказано или решено, поднимется на поверхность и потребует внимания. Скорпионы. Найдите время отдохнуть от стресса и восстановиться. Стрельцы. Если соберетесь с друзьями, пусть разговор будет легким, без споров и тяжелых тем. Козероги. Долгосрочные цели потребуют терпения, но ваши усилия дадут прочный и заметный результат. Водолеи. Кто-то старший или более опытный может протянуть вам руку помощи. Не отказывайтесь от нее. Рыбы. Не цепляйтесь за прошлое, и тогда ваш день пройдет легко и беззаботно.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
6: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом. И с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: А что, в меня нельзя влюбиться?
13: Что, если ты узнаешь, кто я?
14: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
15: Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
16: Что, понравилось быть человеком?
13: Человеком быть больно.
15: 6+.
17: Ищите уютное место для дня рождения?
18: Или теплых семейных встреч?
17: Семейное кафе «Тренди».
18: Вкусно, уютно для всех.
19: Семья всегда будет в тренде.
17: Тренди.рф.
20: Бронь столов 225-44-33.
21: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
22: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
23: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17.
24: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
25: Retro FM

0: Но вот те, кто от моря живет далеко, те надеются, понятное дело, на море попасть. Причем желательно в хорошую погоду. А те, кто уже на море живет, им на что надеяться? Юрий Антонов на Retro FM. Друзья, надеемся, конечно же, на лучшее. 10.30 в столице. Новости, подоспевшие к этому утреннему часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Понятие «стажировка» с 1 марта будет официально закреплено в Трудовом кодексе России. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он отметил, что для молодежи, выходящей на рынок, это возможность без опыта начать работать по профессии под руководством наставника. По словам Котякова, выпускники учебных заведений зачастую не обладают нужным объемом практических навыков для быстрого трудоустройства, и эту проблему должны решить поправки. Федеральной налоговой службе объяснили рассылку писем детям. Их получают несовершеннолетние граждане, в собственности которых есть недвижимость. Уточняется, что дети могут владеть квартирой, например, если получили ее по наследству или им была выделена доля в праве на жилье, приобретенное на средства материнского капитала. Однако платить налог должны официальные представители несовершеннолетних, родители или опекуны. Российские компании стали чаще доплачивать за готовность к командировкам. Во втором квартале медианная предлагаемая зарплата в вакансиях, где упоминаются рабочие поездки, составила 122 тысячи рублей. Это на 43% выше, чем в предложениях, где командировок нет. Как пишет газета «РУ», готовность к командировкам для работодателя означает не только согласие ездить в другие города, но и показатель того, что специалист способен быстро реагировать и принимать решения на месте. В столице вновь проиндексируют тариф на московском скоростном диаметре. 16 октября стоимость проезда вырастет сразу на 6 рублей и составит 25 рублей за один участок. Оплата по-прежнему будет взиматься только в будни с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов. Напомню, с начала года это уже четвертое повышение стоимости проезда по МСД. В апреле тариф вырос с 15 до 19 рублей за участок. РЖД запустит круизный туристический поезд по Калининградской области. Первых пассажиров Балтийское кольцо примет 27 ноября. Путешествие рассчитано на 3 дня и проходит в формате «отель на колесах». Днем туристы знакомятся с достопримечательностями, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах. Маршрут соединит Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, а финальную часть пути состав проследует на паровозной тяге. Конце выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94 рубля и 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Retro FM. А я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: И до каких пор вы будете приглашать к танцу? А до тех пор, пока не согласитесь. Рики Повери на Retro FM 10.35. Скоро услышим и Type, групп Mirage, и Deep Purple. Все такое разное, но все одинаковое. Любимое, драйвовое, жизнерадостное. Именно то, что и должно звучать по выходным.
1: Реклама.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
7: 15+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: тут, конечно же, очень существенный, я бы даже сказал, основополагающий момент — не перепутать имя и не забыть. Знаешь, так вот, решил позвать, и в последнюю секунду смотришь на человека и думаешь, как же тебя зовут-то, елки-палки, а? Итайп на Ретро-ФМ, 10 часов и 50 минут, к вопросу об именах. Скоро Modern Talking и мелодия из фильма «Бриллиантовая рука» на Ретро-ФМ. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
5: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговой точки в сети «Аптека.Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

Вот насколько люблю. Делай со мной что хочешь, хоть режь меня, хоть ешь меня. Фэнси на Ретро FM в 11 часов и 20 минут. Доброго всем, пока что еще утро, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу, что будем слушать дальше. Услышим Бонни М, Сандру и Леонида Агутина в ближайшие минуты.

0: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
1: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
13: Его песни умеют трогать до слез и зажигать изнутри. «Сивак». Большой сольный концерт. Живой звук. Главные хиты и новые песни. 18 октября. Казань-Экспо. 6+.
14: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
15: Выговором ты уже не отделаешься.
14: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: 11.35 в столице. Друзья, расскажу вам, что шоу «Игра. Дорогие гости» выходит в эфир на Ретро-ФМ, как всегда, каждое воскресенье в 13.00. Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму. А в ближайшее воскресенье, то есть завтра, в шоу «Игру. Дорогие гости» придет легендарная группа «Нана». Так что встречайте, не пропустите в 13.00 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: 11:50 в столице, ну, уже то самое время, когда пора тех, кто дорог, видеть не во сне, а вживую, наяву, что называется, может быть, даже за обеденным столом, ну, или у вас завтрак, может быть, еще такой поздний, с учетом того, что это суббота. Доброго дня вам, друзья, отличного настроения.
1: Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
5: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Прекрасный субботний полдень. Ваша любимая музыка и кое-что еще на Ретро FM.
1: Афиша на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. В прокат вышла историческая спортивная драма «Битва моторов». Иван Янковский и Юра Борисов играют гонщика и журналиста Андрея Нагеля и инженера Дмитрия Бондарева, которые в начале прошлого века решили доказать, что русский автомобиль может конкурировать с европейскими. Вместе они решают принять участие в ралли Монте-Карло и отправляются на машине «Руссо Балт» из Петербурга на Лазурный берег. В основе этого фильма реальная история создания первого русского серийного автомобиля. Музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает на выставку «Новый человек». Она рассказывает о педагогических экспериментах 20-30-х годов, времени, когда пытались не просто реформировать школу, а изменить саму природу человека. Посетители смогут стать частью той эпохи, например, написать текст перьевой ручкой, попробовать каллиграфию 1920-х годов, создать агитационный плакат по мотивам рисунков Маяковского, взглянуть на личные вещи Луначарского, еще увидеть учебники и письменные принадлежности того времени. В музее «Старый английский двор» в Заряде работает выставка, посвященная истории гостиницы «Россия». Построенный в 67 году комплекс долгое время считался крупнейшим отелем Европы, а в 2006 был снесен. В центре экспозиции подробный макет здания, а в витринах покажут ключи, карты от номеров, ресторанную посуду, мебель и форму горничных. Мультимедийная часть расскажет об инженерных решениях, инфраструктуре и роли гостиницы в массовой культуре, включая кадры московских кинофестивалей. В столице проходит фестиваль «Наука 0+». В программе выставки лекции ученых, мастер-классы, научные шоу, состязания роботов, экскурсии, показы фильмов, интеллектуальные соревнования, квизы и научные бои. В этом году фестиваль посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Например, в фундаментальной библиотеке МГУ сегодня откроют выставку с тренажерами и симуляторами, где можно попробовать себя в роли оператора Центра управления полетами. Полная программа фестиваля есть на его сайте. В эти выходные в павильон «Умный город» на ВДНХ отмечает десятилетие проекта праздничной программы. За два дня здесь проведут мастер-классы по робототехнике, викторины, покажут работу робота-ровера и интерактивного робота-гуманоида. Так, например, сегодня на мастер-классе можно собрать и запрограммировать собственную гоночную машину. Все мероприятия бесплатные, регистрация на сайте павильона. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро FM.

0: Продолжаем географические открытия и путешествия. Игорь Саруханов, группа «Круг», знаменитый «Каракум», 12 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев, рад пожелать вам доброго дня. Скоро Пол Янг, группа «Цветы» и дуэт «Роксет» на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку

0: В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
9: Выговором ты уже не отделаешься.
8: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Вечеринка.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
12: В неповторимом миксе. Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: И если кто-то из вас собрался куда-то уходить, не обязательно от кого-то, просто по делам, считайте, что эта песня Пола Янга, она специально для вас. Ну, просто для того, чтобы придать немножечко романтического флера и сентиментального налета на ваш момент ухода. 12.35 в столице. Дальше Игорь Николаев и Глория Гейнер на Ретро-ФМ. Всем-всем-всем непременно доброго дня, отличного настроения и самочувствия, чтобы тоже не подводило в этот прекрасный субботний день.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
5: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от одного часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
6: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Поставьте дела на паузу. В студии Face Практик и ухода за телом. Face Room, Face Guru и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь. Face Room. До встречи. Face Room.
1: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
8: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну и тут, конечно же, сейчас надо сделать серьезное лицо, потому что не до поцелуев, друзья. Программа «Ю» начнется на Ретро-ФМ буквально уже через 10 с небольшим минут. И, как всегда, Юрий Гурьянов будет радовать вас интереснейшими рассказами о разного рода музыкальных редкостях и интересностях. И ваши любимые хиты будут звучать, и кое-что нечасто звучащее. И давайте к самому главному сейчас перейду. Речь сегодня в программе «Ю» пойдет о легенде итальянской эстрады, певце Пупо. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является объявлена и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF7 на сайте HVL.ru. 12+.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
10: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве уже 13 часов. Начинается программа «Ю», где не только лучшая музыка, но еще и много всего интересного.
1: Ретро-ФМ. Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как и полагается по субботам, в это время я рассказываю о любимых артистах. Не будем отступать от хорошей традиции. Сегодня у нас харизматичный итальянец Энцо Геннацци, который известен нам под ярким и емким именем Пупо. А знаете, как правильно называть музыку этого артиста? Правильно, популярная музыка. Ну, кроме шуток, песни этого исполнителя наполнены каким-то особым теплом. И, между прочим, ни на градус не остыли за несколько десятилетий. При этом продолжает согревать все новые и новые поколения слушателей. Вот правда, когда их слышишь, есть стойкое ощущение того, что впереди будет только хорошее. Одна из главных особенностей Пупо в том, что его песни, по сути, не нуждаются в переводе. Интонация, тембр с фирменной легкой хрипотцой, улыбка в голосе, никакой нарочитой сложности, просто самая настоящая романтика, которая никогда не стареет. Как и многие другие знаменитые соотечественники, Пупо — еще один артист, который стал частью культурного моста между Италией и нашей страной. Фирма «Мелодия» огромными тиражами выпускала его пластинки, и в какой-то момент дело логично дошло до концертов, которые проходили с аншлагами. Люди не просто слушали, а обязательно подпевали, танцевали, в каком-то смысле проживали песни вместе с артистом. Под них влюблялись, иногда и расставались, а потом снова находили друг друга. Сам Пупо не раз поражался теплоте нашей публики и отмечал, что она часто даже более искренняя и открытая, чем в его родной Италии. Сегодня снова послушаем самые яркие песни знаменитого итальянца. Конечно, не обойдется без редких и важных работ для его собственной биографии и интересных нам с вами. Ну и, естественно, расскажу подробнее о самом Пупо. Начнем мы с хита, который сделал его популярным в нашей стране. В 81 году он появился с ним на музыкальном фестивале в Венеции и удостоился главного приза. Но именно после того, как выступление показали на советском телевидении, Пупо мгновенно стал любимцем нашей публики. Композиция «Lo devo solo a te» в переводе «Только благодаря тебе». Прямо сейчас в программе «Ю».

0: Простая, искренняя история о благодарности, которая нашла отклик в нашей стране. Кстати, музыку и слова к песне «Лодева Солоате» Упа написал сам.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Еще раз всем мое искреннее бонджорно. Сегодня рассказываю об исполнителе, в том числе авторе многих песен, итальянце по имени Пупо. Как мы уже знаем, его настоящее имя Энцо Геннадзе. Родился он 11 сентября 1955 года в небольшом тосканском поселении Пантичино. Отец служил почтальоном, мать вела домашнее хозяйство, и оба родителя любили петь и даже участвовали в местной самодеятельности. Но карьеру исполнителя для сына считали ненадежной, что, конечно, не помешало маленькому Энцо проявлять свой артистический талант и исполнять песни в кругу семьи, а также в дальнейшем в юности он вместе с друзьями собирал небольшие любительские группы, с которыми выступал в местных заведениях и на небольших площадках. Тогда же Энцо Геннадзе активно пробовал силы на различных региональных конкурсах начинающих исполнителей. Но в 1974 году, сразу после ранней женитьбы в 19-летнем возрасте, он вынужденно бросил учебу и отправился в армию, где, кстати, уже пробовал писать стихи. Тут надо вспомнить дедушку Пупо, Санти Геннадзе, которого местные жители называли поэтом за его страсть к рифме и текстам, что в итоге оказало влияние и на нашего сегодняшнего героя. Практически сразу после возвращения со службы в 1975 году в жизни будущего артиста случился поворотный момент. Энцо заметил продюсер из Милана и предложил ему контракт со звукозаписывающим лейблом. Тогда же, с намеком на юный возраст и небольшой рост будущей звезды, был придуман знаменитый псевдоним Пупо, который в переводе означает «малыш». Многие, особенно поклонники, наверняка помнят одну из его первых песен под названием «Чао».

«Чао» — легкая мелодичная композиция 1978 года, которая действительно стала важным успехом, по сути, открыла Пупа дверь на большую сцену и подготовила почву для будущих хитов. Но все-таки первой песней, выпущенной официально, то есть той самой, с которой началась история большого артиста, стала работа 1975 года, романтическая баллада о любви на расстоянии под названием «Ти скриверо» — «Я тебе напишу». Итак, дебютный сингл Пупа в программе «Ю» прямо сейчас.

0: Да, незамысловатая, но очень искренняя композиция «Ти Скривиро» в исполнении Пупо. Песня не произвела большого фурора, но именно с нее начался путь парня из тосканской провинции к фестивалям в Сан-Ремо и другим большим концертным площадкам.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Сегодняшний герой – артист, чьи песни очень полюбились в нашей стране – Энцо Геннадзе, он же Пупо. Кстати, по поводу псевдонима. Энцо в самом начале карьеры был не в восторге от такого варианта, а спустя много лет вообще попытался от него избавиться. В 92-м году, по совету своего близкого друга, небезызвестного Джани Моранди, он подал заявку на фестиваль в Сан-Ремо под своим настоящим именем. Однако публика и пресса встретили этот жест очень прохладно, в итоге эксперимент не оценили, и Энцо Геннадзе вернулся к полюбившемуся многим варианту Пупо. А теперь снова вернемся в самый конец 70-х. Напомню, что в 78-м году появилась песня «Чао», которая вошла в дебютный альбом, и хотя она имела некоторый успех, ни о каком прорыве речи пока не шло. Но это самое «пока» затянулось ненадолго. В июле 79-го выходит второй альбом под названием «Gelato al Cioccolato» — «Шоколадное мороженое». И заглавная одноименная песня мгновенно взлетает во всех хит-парадах и навсегда превращает Пупо в самую настоящую звезду. Основным автором текста стал итальянский поэт Кристиано Маджольо, который позже признался, что вдохновением для метафоры о шоколадном мороженом послужило его личное экзотическое путешествие в Тунис. Подробности история умалчивает, а значит, и мы тоже умолчим. Наш сегодняшний герой Пупо говорил, что песня была написана как шутка, без претензий на глубокий смысл, просто чтобы развеселить публику. И публика, конечно, развеселилась и испытала много других приятных чувств. В Советском Союзе мелодию тоже многие знали наизусть. «Gelato al Cioccolato» стала визитной карточкой артиста на десятилетие. Интересно, что в 2016 году Пупо открыл кафе-мороженое в родном Подтичино, назвав его в честь знаменитого хита. Это место долгое время служило точкой притяжения для поклонников творчества артиста, но, к сожалению, в 2025 году заведение закрылось. Но песня-то при этом никуда не делась. Прямо сейчас в программе «Ю» легендарный хит и мощный карьерный трамплин для Пупо «Gelato al Cioccolato».

0: «Шоколадное мороженое» — это песня, с которой для Пупа все началось по-настоящему. Шоколадное, ритмичное и, конечно, мелодичное.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас легенда итальянской поп-музыки, артист, которого мы знаем под именем Пупо. Ну и, конечно, как можно рассказывать об итальянском исполнителе и не затронуть тему фестиваля в Сан-Ремо? Правильно, никак. Поэтому прямо сейчас предлагаю затронуть, прикоснуться как следует. Наш с вами сегодняшний герой, конечно, имеет свою богатую историю выступлений на этом знаковом музыкальном фестивале, на сцене которого он побывал 6 раз. Помимо этого, дважды его имя звучало среди авторов песен. Например, в 1981 году знаменитые земляки Пупа группа «Рики и Повери» выступили с хитом «Сара перке тиамо».

Удивительно, но этот легендарный хит занял в 81 году только 5-е место Санремо. Кстати, о группе «Рики и Поверь» есть отдельный выпуск программы «Ю». Найти его можно, как и все остальные, на сайте и в мобильном приложении «Ретро FM». Что же касается выступлений на фестивале самого сегодняшнего героя Пупо, то самой результативной оказалась песня, которую он исполнил в составе трио с Эммануэле Филиберто и тенором Лукой Каноничи в 2010 году. Совместная песня называлась «Италия, аморе мио» — «Италия, любовь моя».

Ну а что касается сольного выступления Пупа в Сан-Ремо, то так получилось, что максимальный результат был достигнут именно в тот год, когда он дебютировал. В 80-м Энцо Геннадзе занял 3-е место фестиваля, и интересно, что одним из тех, кому он тогда уступил, был небезызвестный Тото Кутуньо.

Да, в 80-м Сан-Ремо лидировала знаменитая песня «Соло Ной» в исполнении Тото Кутуньо. И, возвращаясь к герою сегодняшнего выпуска программы «Ю Пупом», предлагаю послушать ту самую песню, вошедшую в тройку лидеров главного итальянского песенного конкурса в 80-м, трогательную историю под названием «Судиной». Что значит «О нас»?

0: Интересно, что эта чувственная композиция «Суди Ной» создавалась под влиянием личных эмоций и тогдашних отношений Пупа с его бэк-вокалисткой Донателлой Милани.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со

0: Реклама.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
3: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: А что, в меня нельзя влюбиться?
6: Что, если ты узнаешь, кто я?
7: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
8: Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
9: Что, понравилось быть человеком?
6: Человеком быть больно.
8: 6+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
16: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
17: Его песни умеют трогать до слез и зажигать изнутри. «Севак» – большой сольный концерт. Живой звук, главные хиты и новые песни. 18 октября, Казань-Экспо, 6+.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, это программа «Ю», и сегодня в ней про артиста, которого в нашей стране считают практически родным. И, конечно, в случае с итальянцем Пупо, эта любовь абсолютно взаимна и проверена многими десятилетиями. Помимо теплых слов, которые многократно произносили сенсы Геннадзе в адрес России, эти чувства нашли отражение и в музыке. Но вот одним из примеров такой душевной близости стало появление в его репертуаре замечательной советской классики песни, написанной Александром Зацепиным и Леонидом Дербеневым «Есть только миг».

Мягкий итальянский акцент придал балладе особый шарм и подарил новое звучание. Но взаимное влияние на этом не заканчивается. Наши исполнители тоже с удовольствием заимствовали солнечные мелодии Пупо. Так, в 2006 году знаменитая песня «Gelato al Cioccolato» превратилась в русскоязычную версию под названием «Слаще шоколада». Ее исполнили Алексей Гоман и Жанна Фриске.

это группа «Корни» и песня «Снегурочка». Ну и, конечно, мы с вами, как внимательные меломаны, за всеми этими новогодними чудесами легко узнали в этой «Снегурочке» мелодию из оригинальной песни нашего сегодняшнего героя. Давайте прямо сейчас послушаем композицию в том самом первозданном варианте 81 года в программе «Ю» Энцо Геннадзе, или просто «Пупо» «Буратино Телекомандато». Один из вариантов перевода «Кукла на дистанционном управлении».

0: программе «Ю» один из самых ярких и узнаваемых хитов «Пупо», где он сам стал автором слов и музыки. «Буратино телекомандато».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Продолжая тему связи сегодняшнего героя с нашей страной, надо обязательно вспомнить одну удивительную историю, которую, между прочим, Пупо сам рассказывал в эфире «Ретро-ФМ». Случилось это все еще до того, как он начал собирать аншлаги на концертах в Москве и Ленинграде. В 79 году, будучи уже популярным в родной Италии, он впервые приехал в нашу страну не как артист, а просто как турист, потому что интересовался русской культурой. И в один из вечеров в подмосковном ресторане он услышал, как девушка со сцены пела одну из его песен. Это, кстати, была композиция, которую мы уже сегодня успели послушать, «Лодева соло ате». Это было удивительно, особенно с учетом того, что тогда Пупо у нас не был настолько известен. А девушка по имени Лидия, которая как раз исполняла его песню в том самом ресторане, вряд ли ожидала, что к ней подойдет какой-то итальянец и начнет рассказывать, что она поет именно его песню. И итальянец подошел и сказал. И этим дело не закончилось. Как размышлял однажды сам Пупо в эфире «Ретро-ФМ», возможно, именно в этот момент и родилась его любовь к России. К девушке Лидии у него, кстати, тоже родилась любовь. А спустя некоторое время на свет появилась еще и песня. По словам Пупо, он сочинил ее в тот момент, когда возвращался в Италию после той самой своей первой поездки в нашу страну. Песня, которая, может быть, и не такая известная, как те хиты, что регулярно звучат в эфире «Ретро-ФМ», но абсолютно точно достойная того, чтобы мы о ней знали и чтобы мы ее услышали. А значит, она обязательно прозвучит в программе «Ю» прямо сейчас. Энцо Геннадзе, он же Пупо, и Лидия. Лидия Амоска. Лидия в Москве.

0: Такой памятник мимолетному счастью. Лидия Амоска. Песня с историей, которая для самого Пупа остается одной из самых личных и романтичных в репертуаре.
1: Реклама. В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: зажигались звезды, как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказ о харизматичном итальянском артисте Пупо. Сегодня я уже коснулся темы каверов на его песни, сделанных нашими артистами. Помимо этого, можно вспомнить и многочисленные совместные выступления со звездами российской сцены. Случались, например, сценические дуэты с Львом, Лещенко, Александром Буйновым, Михаилом Боярским и не только. Ну а что касается звезд мировой сцены, то помимо дуэтов есть и другие интересные пересечения. Сейчас хочу рассказать историю двух песен, похожих друг на друга, как две капли воды. Первая из них — это композиция, исполненная Пупо в 95 году под названием «Senza Fortuna», которую можно перевести как «невезучий».

И вот у этой самой песни, которая изначально прозвучала голосом Пупа, естественно, на итальянском, через пару лет появилась англоязычная близняшка. И вот интересно, узнаете ли вы сейчас голос артиста, который, кстати, тоже часто звучит на Ретро-ФМ?

0: Ну как, узнали, кто это? Думаю, что многие догадались. Да, это тот самый артист, который подарил нам Midnight Lady, I'll Meet You at Midnight, Some Hearts Are Diamonds. Конечно, это Крис Норман. Вот так «Сенса Фортуна» превратилась в «Baby, I Miss You». И к появлению обеих версий песен, и итальянской, и англоязычной, причастен один человек — немецкий продюсер и композитор Давид Брандерс, который в 95 году выпускал альбом для Пупа, а спустя два года он же, видя потенциал этой песни, сотрудничал уже с Крисом Норманом и предложил ее для записи альбома Криса. Текст у англоязычной версии полностью оригинальный, то есть не является переводом с итальянского. И если в этой истории артисты работали, по сути, над одной и той же песней, отдельно друг от друга, то следующая композиция — очень показательный вариант того, как два исполнителя могут работать совместно. Далее в программе «Ю» прозвучит очень красивый дуэт 86-го года, который Пупа записал вместе с итальянской певицей Мариной Фиордолиза «La vita è molto di più». «Жизнь — это нечто гораздо большее».
1: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì,

0: Пупо, он же Энцо Геннаци, и Марина Фердализа идеально дополнили друг друга в замечательном дуэте под названием «La Vita è Molto di più». Кстати, когда в 85 году состоялись первые гастроли Пупо в нашей стране, он приезжал в Москву и Ленинград именно вместе с Мариной Фердализа.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Говоря о сегодняшнем герое, блистательном итальянце Пупо, конечно, среди прочего важно отметить и его творческое долголетие. Карьера Энцо началась в середине 70-х, и вот уже 50 лет он остается на сцене и продолжает в том числе гастрольную деятельность. Особое, очень теплое место в его насыщенной сценической жизни всегда занимала наша страна. Ну, например, этим летом он побывал с концертами в Нижнем Новгороде, Калининграде и Москве и успел забежать в гости к нам на Ретро-ФМ. Уж не знаю, что более благотворно воздействует на Пупо, итальянское солнце или любовь российских поклонников, ну, возможно, и то, и другое, но, судя по его настроению, он полон сил и вообще не собирается останавливаться. Концерты традиционно прошли с оглушительным успехом, причем в залах присутствовали разные поколения слушателей. Но Пупо умеет приятно удивлять не только живыми выступлениями, но и студийными работами. Он продолжает выпускать альбомы. Самый последний вышел в 2025 году. Он называется «Insieme», по-нашему «Вместе». Insieme.

одна из самых свежих песен Пупа. Заглавный и одноименный трек с альбома «Insieme» 2025 года. Теперь хочу обратить внимание на пластинку 2016 года, и нас она будет интересовать прежде всего потому, что на ней прозвучала одна очень знакомая песня, слова к которой в далеком 1981 году сам Пупа написал для других известных артистов группы Рики и Повери. Это один из главных хитов всей итальянской эстрады, композиция «Sarà perché ti amo». Помимо Рики и Повери, ее перепевали многие, и, кстати, не только итальянские артисты. Как шутил сам Пупо, когда приходил к нам на Retro FM, он не предполагал, что песня будет настолько успешной, и если бы он знал об этом заранее, то не отдавал бы ее Рики и Повери. И вот теперь пришло время послушать этот знаменитый хит в исполнении одного из его авторов в программе «Ю», сам Пупо и знаменитая «Sarà perché ti amo» в версии 2016 года.

0: Легендарный романтичный гимн любви в исполнении Пупо с его фирменной теплотой «Sarà perché ti amo». В переводе, пожалуй, это потому, что я люблю тебя.
1: Реклама.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7-agent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
9: Главный сериал года в ОККО.
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банком». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Конечно, про артистов такого масштаба, как Пупо, можно говорить долго, и в любом случае в одном выпуске не получится рассказать все. Большой друг радиостанции Ретро-ФМ, многократный участник международного фестиваля легенды Ретро-ФМ, Энцо Геннадзи, или более привычный нам Пупо. За полвека на сцене он выпустил 19 студийных альбомов. По разным оценкам, по всему миру продано свыше 20 миллионов его записей. Он 6 раз поднимался на сцену Сан-Ремо. Его песни переводились на английский, немецкий, французский и испанский языки и звучали далеко за пределами его родной Италии, в том числе и в виде каверов. Ну, например, вот так по-немецки звучал известнейший хит «Судиной».

Это немецкоязычный кавер с Удиной в исполнении Ховарда Карпендейла под названием «Wer von uns», в переводе «Кто из нас?». Кстати, перепета она была практически сразу после выхода оригинального хита в начале 81 года. Ну а закончить сегодня хочется одной очень мощной, пронзительной и чувственной истории «Un amore grande», которую Пупа исполнил в 84 году. И она, кстати, тоже звучала на сцене фестиваля в Сан-Ремо. Ну, между прочим, в тот самый год, когда ее транслировали в Советском Союзе, и тогда же на сцену выходили в том числе и такие знакомые нам Рики Повери, Тото Кутуньо, молодой Эрос Рамазотти и победители Альбана и Рамина Пауэр. Наш герой, Пупо, в 84 году занял только 4-е место Сан-Ремо. Но вряд ли удастся подсчитать то, насколько значительное место его фестивальная песня заняла в сердцах поклонников. «Un amore grande» — «Большая» или «Великая любовь». На следующей неделе обязательно расскажу еще про кого-нибудь, кого мы знаем и любим. В субботу в 13:00 по Москве в программе «Ю» будет новая история. А все уже вышедшие выпуски всегда можно переслушать в подкастах, на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru.

По-настоящему осенний денек сегодня выдался в столице. Прохладно в Москве. И в связи с этим, зубы сводят. Уверен, всем нам требуется очень много тепла и уюта. И тут, как никогда, кстати, программа «Филичита» на Ретро-ФМ, в которой этого самого тепла и уюта, еще и хорошей музыки, огромное количество, друзья. Привет, поздравления за всем этим сюда к нам, так что добро пожаловать. Напоминаю, что все свои сообщения вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Филичита». Оставляйте свои послания. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем 5533 номер. Вначале обязательно пишите «Retrofm». Вот, в принципе, и все. Можем начинать. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и вперед!

0: Pet Shop Boys на Retro FM, Always On My Mind. Прокрутив в голове все важные мысли, друзья, главное не упустить самую нужную. Сделать как можно больше добра и кого-нибудь осчастливить сегодня. Этим и займусь прямо сейчас. Переходим к вашим сообщениям. Едем на юбилей в Калугу к сестре. Настроение отличное. Поздравьте, пожалуйста, нашу сестру Валентину Насеткину и пожелайте нам прекрасно провести этот праздничный вечер. Написали Леночка и Володя Мельникова из города Белоусово. Ну, пусть все будет именно так, как вы задумали, Леночка и Володя. Далее, передаю привет папе Даниилу Сергеевичу. Он дальнобойщик и сейчас в длинном рейсе Кострома-Краснодар. Папочка, возвращайся скорее, твоя дочь Милана. Еще передаю привет маме Любе и тетушке Маше. Скучаю по вам, скоро увидимся. Угу. К следующему сообщению передаю привет Наталье Корчевской. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Желаю счастья и радости в каждом дне. Привет, Ретро ФМ. Передаю своему другу Владимиру Разумееву. Большой привет, Андрей Инза, Малиновый край. Вот так подписались. Алсу, послушаем.
1: Отправляйте смс на номер 5 5.

0: Это Сиси Кич на Ретро-ФМ в программе Филичита. Переходим к вашим сообщениям. Передайте привет городу Курган. Передали. Не забывайте подписываться, друзья. Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям, соседям, городу Гуснецку. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, любви, мира и добра. Это наша постоянная слушательница Анна из города Электроугли. Анна Пламенная, вам привет. Далее, здравствуйте, меня зовут Татьяна, хотел бы передать привет городу Балашихе, команде Андреевская, которая готовит на завтра большой праздник открытия Балашихинской школьной лиги. Удачи им в этом. Андреевская Тим называется команда, да, вот. Пламенный привет вам. Далее. Привет, Тимурчик. Желаю тебе отличного, бодрого настроения. Горячий поцелуй тебе от меня в этот пасмурный, холодный день. Одевайся потеплее. Татьяна с Батайска. Спасибо, Татьяна. Согрели. Поцелуй, как всегда, поймал. Вы у нас, как всегда, в своем горячем репертуаре. Приятно. Ну и еще один жаркий привет отправляется двум прекрасным и не менее горячим девушкам, Екатерине и Наталье, от их приятного мужского окружения, которое вместе с ними вчера выплясывала на концерте группы Exciters в Москве. Катя, Наташа, вам приветы с пожеланием отличного дня и классных выходных.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита. На Ретро-ФМ.
3: This is the story of my baker.

0: Михаил Боярский, «Зеленоглазое такси», в 14.20 по московскому в программе «Феличита» на Ретро-ФМ. Ну и прямо сейчас парочка сообщений под стать этой песне. «Привет любимой жене Тимониной Татьяне. Киса, не скучай, я скоро», написал Алексей Тимонин с города Кемерово. Далее. «Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своему любимому мужу Алексею, детям Коле и Кате. Я вас очень люблю. Привет из Оренбурга». Подпись «Ю».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.

0: или теплых семейных встреч.
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
6: Выговором ты уже не отделаешься.
5: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
1: RetroFM.

Чего нам не хватает сегодня, так это жаркого лета и солнечного регги. Спасибо команде Laid Back за то, что хотя бы нам про все это спели. Феличита на Retro FM в самом разгаре. С огромным удовольствием продолжаю зачитывать ваши сообщения. Передаю привет своей любимой девочке Вике, СНТ Запрудный. Не дуй губки и скобочки, ну типа смайлики. А вот кто написал? Опять без подписи. Все, больше не буду без подписи зачитывать, друзья. Подписывайтесь. Так неинтересно. Без подписи. Феличита, привет всем. Очень люблю Феличиту. Передаю привет нашим детям Михаилу, Ольге, внучке, Катюшке. У них сегодня новоселье в городе Москве. Мам Раиса и папа Олег из Новотроицка написали. Песню еще просят хорошую. Но мы, собственно, плохих песен и не держим, так что по этому поводу можете не переживать. Поставлю я вам хорошую песню для Ольги и Михаила, а также для внучки Катюшки. Ну и еще для многих, для всех наших слушателей. Здравствуйте, любимый радио Retro FM. Передаю вам привет с города Курганинска, Краснодарского края. Прошу передать привет в Воронеж моему лучшему другу и однокласснику Федулову Кириллу Николаевичу, его брату Олегу. Он написал: Сидоренко Константин, молодец, подписался с фамилией. Вот так, берите пример. Здравствуйте, Retro FM. 16 лет назад, 10.10.2010, ух ты, я впервые стала мамой. Хочу пожелать своей доченьке Ксении Филиной самое главное – здоровье, чтобы все заветные желания исполняли. Смотрю на нее и не могу налюбоваться. Какая растет красоточка у меня. Подпись Елена. Поздравляю. О, мечи. Всем хорошего дня, отличного настроения. Семья Баклиных. Горячий привет Анастасии из Омска. Здравствуйте, Retro FM. Передаю привет моему младшему братику Сереже. Он сейчас болеет. Пусть выздоравливает поскорее. Сестренка Настенька, Белгородская область. Не болейте, друзья. Берегите себя. Вот вам магические ритмы для исцеления прямо сейчас. The rhythm is magic. На Retro FM. Да, все верно сказал.

где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова.
1: Песня о медведях в программе «Филичита» на Ретро-ФМ и сообщение об одном очень интересном коте. Кот. Да, кот. Всем хорошего дня, цитирую дословно. Передаю привет своему коту Мойше, который ежедневно слушает Ретро-ФМ. Особенно ему нравится первая смена. От голоса Риты он разносит мне всю квартиру, зато утро получается бодрое, написала Алиса из Белоруссии. Вот завидую Рите немного. Тоже хочу, чтобы от моего голоса кошечки с ума сходили.

У нас сегодня прям регги-филичита получается какая-то. То лейдбэк Sunshine Reggae, а теперь вот UB40 и Kingston Town. Ну, прекрасно. Легкая, хорошая летняя музыка. 14.41 в Москве. Продолжается филичита на Ретро-ФМ. Продолжаю зачитывать ваши послания. Доброго дня, любимое радио. Отвезли внучку на занятия по теннису. Сижу и слушаю любимые мелодии. Привет всем бабушкам, которые сегодня с внуками и внучками. Написала Елена из Москвы. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей подружке в Краснодарский край, Галине, город Крымск, из далекого города в Тюменской области. Люблю, скучаю, Ольга. Далее, передать привет моей маме Баирме. У нее сегодня день рождения. Написала Милана. Поздравляем Милану, вашу маму, с днем рождения. И передаем ей пламенный привет. Добрый день, филичита Ретро-ФМ. Хочу поздравить моему подругу Анастасию с днем рождения. Желаю ей оставаться такой же позитивной и милой от любящей подруги Наталья. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Писала, но не вижу своего сообщения. Светлана из Златоуста ставит нас в известность. Так, хорошо. Хочу сегодня поздравить свою любимую доченьку Елену Владимировну Войтович, которая живет в Челябинске, работает врачом, стоматолог-ортодонт. Делает улыбки красивые, счастливые. Классная профессия у вашей дочки. Дочке Леночке сегодня 30 лет. Мы ее сильно любим и гордимся. Желаем ей счастья, здоровья и всего самого доброго и светлого. Написала Светлана. Поздравляем. Любимое радио, передайте мой горячий привет и благодарность мужу Константину за все, что он делает для меня и наших детей. Элина из Курска. Ну что ж, Константин, на всю страну выношу вам благодарность. Будьте здоровы и счастливы.

0: Карнавал из ваших сообщений продолжается на Ретро FM от программы Фильчита, 14.48 в Москве. Вот что имеется к этой минуте. Привет и поздравления с наступающим днем рождения летит в Тамбовскую область, Сосновский район, деревню Дельная Дубрава. Поздравляем Щеглова Владимира Ефимовича. Отличного отца и деда, крепкого здоровья, долгих лет жизни желаем от всех родных и близких. Добрый день. Хочу поздравить свою подругу Татьяну Брониславовну с юбилеем. Пусть нам с тобой за 60, вы, молоды душой и сердцем. Марина Мариняк, город Нижний Новгород. Ну, еще одно послание успею зачитать. Привет, любимое радио. Едем с мужем Вадимом и собакой Даниилом. Первый раз слышу, чтобы собаку звали Даниил. На дачу. Стоим в пробке. Спасибо, что скрашиваете наше время в пути. Любим вас всей семьей. Екатерина. Всегда рада, Катенька. Все для вас.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
7: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте Havail.ru. 12+.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru. интернет-батл
16: RetroFM 70-е.
15: Заходи на сайт retrofm.ru
16: или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
15: 12+.

Буш, СОС пришли спасать нас от осенних хандры. Фильчина нас спасает от осенних хандры. Продолжаю зачитывать ваши сообщения. И прямо сейчас финальная порция. Здравствуйте, поздравляю с юбилеем. 70 лет Татьяне Викторовне Осмяковой. Желаю ей здоровья, мира в доме, хороших внуков и правнучек. Спасибо за терпение, заботу. Подпись Кристина Курск. Ретро ФМ. Передаю привет любимой мамочке Романовой Людмиле Павловне, любимой доченьке Софье, сейчас с любимым мужем Трофимовым Максимом, сыночком Богданом из Селе Узумлу. Едем кататься на картинг. Всем мира и добра, написала Ирина. Ну и последнее сообщение. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет всем слушателям Гульнаре и Ленусе от Глеба. И послание. На этом все. Фильчина на Ретро-ФМ завершена. Прощаемся с ней до завтра. Ну а со мной не прощаемся. Я, Тимур Соколов, с вами сегодня до 7 вечера. Так что жду в новом часе. Будем отдыхать дальше.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Но как задорно поет. В Италии ее официально признавали самой известной блондинкой страны. А еще, я тут обнаружил, она была первой, кто осмелился показать голый живот на итальянском телевидении. Вообще та еще штучка, Рафаэл Карра. В наше время голым животом никого не удивишь. Хорошо это или плохо, пусть решает каждый сам. Я лично ничего против красивого женского животика не имею. И, кстати, о красивых женских животиках, друзья. Сабрина и Алена Апина у нас впереди. 15:20 уже в столице. Суббота в самом разгаре. Это Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
12: Выговором ты уже не отделаешься.
11: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Поставьте дела на паузу. В студии Face Практик и ухода за телом Face Room, Face Guru и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь Face Room. До встречи Face Room.

0: Boys, boys, boys. Завтра будет очень много boys здесь на Retro FM шоу. Дорогие гости, придет всемирно известная группа Нана. Так что трепещите, девчонки, будет весело. А еще, кроме веселья, можно будет заработать деньги. Доставляйте свои вопросы на сайте retrofm.ru. Если участники группы Нана на ваш вопрос не ответят, ну или ответят неправильно, то есть шанс выиграть денежку. Подробности ищите там же на сайте retrofm.ru. Ну а сам эфир с группой Нана слушайте завтра, в воскресенье, в 13 по Москве.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

себе ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: для того, чтобы вас услышали, не всегда нужно громко кричать. Иногда полезнее сохранять молчание и проявлять здоровое равнодушие. Но только иногда, в зависимости от контекста ситуации. Иногда вообще лучше молчать и танцевать танго, к примеру. Где-нибудь в космосе. Команда Space совсем скоро. Танго и Space здесь через пару минут. 15:50 в Москве. Ретро FM. Всем привет.
1: Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: ОККО представляет.
2: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
6: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

переведите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Life is Life. Истина, воспетая в песне, которая живее всех живых. Опус на Ретро-ФМ. 16.20 в столице, 10 октября на календаре. Жизнь с каждым днем приобретает все более желтые краски в соответствии со временем года. Экватор осени, можно сказать, уже наступил. И скоро все будет либо серым, либо белым. В зависимости от того, когда соизволит прийти зима. Но никакая погода, друзья, не должна влиять на наше с вами настроение. Оно всегда должно быть на высоте, отличным и позитивным. И для того, чтобы так и было, у вас есть мы. Ретро-ФМ и самая лучшая музыка на планете. Юрий Антонов совсем скоро споет про Настю, а Робби Уильямс про дорогу в Манделей.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
4: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домлента.
10: А что, в меня нельзя влюбиться?
11: Что, если ты узнаешь, кто я?
12: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
1: Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
12: Что, понравилось быть человеком?
11: Человеком быть больно.
1: 6+.
13: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
14: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-843-216-17-17. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Пока ночные люди днем спят, а ночные люди — это не только те, кто тусил всю ночь напролет, а еще и те, кто работал в ночную смену. Мы и тем, и другим желаем хорошенько выспаться и поскорее присоединиться к нам для того, чтобы наслаждаться вот такими прекрасными суперхитами. Bad Boys Blue, People of the Night на Retro FM. Далее Майкл Джексон и группа A-Studio споют про Джулию. Да, по женским именам сегодня проходимся. Недавно про Настю пели, теперь вот история про Джули, Джулия. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: В одном из своих немногочисленных интервью на вопрос, чем вы отличаетесь от других музыкантов, участники коллектива Pet Shop Boys заявили: мы никогда не бываем скучными. И здесь с ними трудно не согласиться, собственно, поэтому они и звучат на Retro FM. Ну и наш ответ парням из зоомагазина. Веселые ребята. Здесь через пару минут с ними уж точно не соскучимся.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
3: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
5: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
7: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: I never can say goodbye. Ну, о любви песня. Как вы понимаете, о том, что никогда не смогу сказать прощай. А иногда надо смочь сказать прощай, когда уже совсем не в моготу, когда сердце ничего не осталось, когда жизнь вместе – это не жизнь, а мучение. И только в этом случае. Во всех остальных нужно, конечно же, попытаться сохранить любовь, дабы потом не было, как в поговорке, что имеем не ценим, потерявши плачем. Плачем, как девушка. Песня Евгения Осина. Через пару минут услышим. 17:20 в столице. Это Ретро FM. Тимур Соколов у микрофона. Всем любовь.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро FM.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим.
5: Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
5: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
5: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на RetroFM. RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
7: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
8: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
16: Выговором ты уже не отделаешься.
15: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Together Forever. Вместе навсегда с нашей любимой музыкой, под которой можно и немного погрустить светлой грустью, как это было недавно с песней Криса Нормана Midnight Lady. Ну и потанцевать, как сейчас в компании Рика Эсля. Далее у нас за уютную осеннюю меланхолию отвечать будет группа АХА. Ну а за танцы и веселье группа комбинации Мистер Президент с хитом Коко Джамбо через пару минут.
1: Реклама. Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Надо отдать должное. С момента выхода этой песни Russian Girls стали более избирательны в выборе второй половинки. Теперь не рвутся замуж за иностранца, но и к своим, знаете ли, выдвигают нехилые требования. Да, поэтому вот и работают даже по выходным, чтобы соответствовать и вывозить эти запросы. Дизайнерцы группа Абба продолжит эфир ретро-ФМ 17.50 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго вечера.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».
14: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.
13: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
14: И включай интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».

0: Чао-чао, мы скажем друг другу минут так и так через 20. А пока наслаждаемся нашей теплой компанией субботним вечером и лучшей музыкой, проверенной не только временем, но и лично мной. Ариэль, Арабески и Аква. Вот 3А у нас впереди. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А что, в меня нельзя влюбиться?
10: Что, если ты узнаешь, кто я?
11: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь. Что?
12: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
13: Что, понравилось быть человеком?
14: Человеком быть больно.
12: 6+.
15: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
16: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
19: Выговором ты уже не отделаешься.
18: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
20: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
23: 12+.

Песня про ночь пятницы. Ну а мы с вами прямо сейчас поговорим про то, как завтра планируем провести день воскресенья. Будем слушать шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ, участниками которого станет группа «Нана». Да-да, те самые, которые Фаина Фаина. Что они будут делать? Отвечать на ваши вопросы. И если ответят неправильно или не ответят вообще, то будут делиться с вами своими деньгами. Представляете? Да. Вот так. Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 по Москве. Не пропустите, будет интересно.

0: Лучшего завершения для своего эфира и не придумать. Dire Straits, Latest Trick. Очень крутая музыкальная работа, которая, уверен, и вам добавила щепотку счастья. Напоследок поставлю вам еще цыганочку. Ну и все, друзья, буду прощаться. Тимур Скалов был с вами. Далее здесь Руслан Романов. Ему и вам отличного продолжения вечера. До завтра.
1: Реклама.
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
5: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам. В городе и на трассе.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: лучшую музыку нескольких десятилетий в массы. Вот с таким девизом этим вечером я, Руслан Романов, присоединяюсь ко всем, кто настроен на Ретро-ФМ. Надеюсь, что ваши выходные, друзья, если они, конечно, таковыми являются, проходят позитивно, креативно, а может быть и наоборот, в полном спокойствии и умиротворении. А может быть и трудиться некоторые все-таки изволили. Как бы то ни было, всем желаю хорошего настроения и любимых песен в ваши радиоприемники. Группа Абба продолжает наш эфир. 19:20 в столице. Впереди Фил Коллинз и Лада Дэнс. Будем двигаться дальше. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Феличита, присоединюсь я к этим песнопениям. Для слушателей Ретро-ФМ, кстати, больше, чем просто слово. Феличита, если вы понимаете, о чем я. Ну и Альбану и Рамина Пауэр, больше, чем просто дуэт, надо полагать. В общем, все звезды сошлись, как говорят в таких случаях. Вот небольшой музыкальный фрагмент из необъятной, восхитительной итальянской любимой нами эстрады в продолжении этого вечера на Ретро-ФМ. 19:35. Точное столичное. Всех приветствую. Впереди Крис Ри и Лос Дель Рио с зажигательной Макареной.
1: Реклама.
2: А что, в меня нельзя влюбиться?
3: Что, если ты узнаешь, кто я?
4: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
5: Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
6: Что, понравилось быть человеком?
3: Человеком быть больно.
5: 6+. Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Вот такая интонация интригующая, манящая, способна такие околдовать и заворожить. Благо, что группа «Комбинация» не ставила перед собой таких целей. Хотя мы можем многого не знать. Мне главное быть в этом смысле бдительными в реальной жизни. Ну а наш эфир точно имеет только позитивное воздействие на слушателей. Далее «Статус-кво» и группа «Битлз», 19:49 в столице.
1: Реклама.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6 плюс. КОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: как же все-таки приятно, что с каждой минутой и каждым часом все больше тех, кто настроился на лучшую музыку нескольких поколений и осознал, что вечер перестает быть томным, если он вообще мог быть таковым. Все-таки суббота в разгаре. Хочешь не хочешь, а отдыхать как-то нужно. В нашей компании это будет самым правильным решением. Я Руслан Романов. Всех приветствую. Сообщаю, что наш эфир продолжается. Вот так неожиданная информация, скажете вы. Но вообще-то мы вещаем для вас круглосуточно, что немаловажно. И каждый вечер есть у нас для вас специальный музыкальный десерт. Назовем это так, но не будем забегать вперед. Пусть повисит интрига. Дальше Лев Лещенко и Бритни Спирс. 2020 в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим.
5: Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
5: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
5: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Retro-FM.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
7: Не в долгий вопрос. А к чему приведет? Не стой на краю. Позвони в Росбанкрот.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Поставьте дела на паузу. В студии Face Практик и ухода за телом. Face Room, Face Guru и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь. Face Room. До встречи. Face Room.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

ну согласитесь, подталкивает вот эта музыка к исполнению каких-то нежно-романтических танцев. Вот так влияет на нас легендарный Smooth Operator. Дебютный альбом, именно на нем вышел 4-й сингл британской группы Шаде, названный в честь их прекрасной вокалистки Шаде Аду. 20:35 в Москве, у нас дальше команда Чикаго и Колибри через несколько минут.

0: Вырывая фразу из контекста, on fire уже вот-вот начнется. Говоря проще, зажгем как надо на вечеринке RetroFM, до старта которой остаются считанные минуты. Так что настраивайте звук, подключайте колонки, освобождайте танцпол. Уникальный микс из лучшей дискотечной музыки нескольких десятилетий ждет всех с 21 часа до полуночи. Это будет феерично. Начнем точно вовремя, но прежде в нашем эфире Патрисия Касс и песни из фильма «Большое космическое путешествие» через несколько минут на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru.
2: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: А вот могли ли истинные создатели мелодии, которая лежит в основе этого ремикса, больше полувека назад предполагать, каким образом время трансформирует музыку, изначальное предназначение которой было совершенно иным? Уф, выговорил вопрос, хоть и риторический, но, разумеется, нет. И на этом, пожалуй, закончим на сегодня с философскими рассуждениями. Вечеринка Ретро-ФМ тоже создавалась не для того. Танцуем с вами до полуночи. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет. В Москве 21:19.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Не надо надеяться, что пронесет. Добивает кредит? Обратись в Росбанкрот.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Интернет-батов RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-баток RetroFM 70-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

Вот в направлении одной из Moscow Nights мы двигаемся с вами под лучшую дискотечную музыку на вечеринке Retro FM. Сестры Базыкины продолжают уникальный супермикс. Кстати говоря, поскольку трек звучит по-английски, то и название коллектива можно перевести как «Базыкина Twins». 21:35 в столице.

Периодически хочется сказать, ну что же так переживать? Не стоит так волноваться, но опять же, без такой эпической подачи это была бы уже совсем другая история. Итальянская команда Black Box и мощная во всех отношениях американская певица Марта Уош на вечеринке Red River. Танцуем до полуночи, всех пламенно приветствуем.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

одному, я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы, чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы меняя лица, и я не встал из-за стола.

0: будем говорить откровенно, осторожничать — это не наш метод. В танцевальном порыве тактильный контакт приемлем и даже иногда необходим. Но на то они все-таки и танцы под лучшую музыку нескольких поколений. Вечеринка Ретро-ФМ в эфире, 22:20 в Москве. Я Руслан Романов, всех рад приветствовать.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
4: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
7: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Поставьте дела на паузу. В студии «Фейс Практик» и ухода за телом «Фейс Рум», «Фейс Гуру» и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь. «Фейс Рум». До встречи. «Фейс Рум».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы.
16: Тополиный пух, жара.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Знаменитое заклинание от Кайли Миноука «I should be so lucky» не обошла удача стороной сегодня всех, кто, быть может, совершенно случайно настроился на уникальный микс, или говоря иначе, этого удачно зашли. Лучшая танцевальная музыка целых три часа подряд — то, что будет не лишним в самый разгар выходных. Уверенным темпом двигаемся дальше. Не просто двигаемся, а, по правде говоря, танцуем. 22:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
3: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
4: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Непреложные истины транслирует группа Иванушки Интернешнл.
1: Просто-просто все мы подросли.
0: А вместе с тем и дарит возможность сразу нескольким поколениям вспомнить, восстановить в памяти самые трогательные моменты жизни. Вечеринка Ретро ФМ в разгаре. Всех приветствую. Мы танцуем до полуночи, а в Москве 22:50.
2: Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Вот таким образом описывает чувство высокого полета Ларисы Черникова. Вместе с ней, полагаю, и все неравнодушные и к полетам, и к творчеству любимой артистки представляют себе это примерно так же. 23:20 на часах в Москве. Приветствую всех, кто по-прежнему с нами на вечеринке Retro FM или, быть может, недавно присоединился к нашей компании. Танцы до полуночи продолжаются. Я Руслан Романов. Идем вперед.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
6: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-879-872.
7: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Еще в середине 80-х звучит максимально просто в этой композиции. «Как дела», собственно говоря, вопрошают участники голландской, на тот момент подростковой музыкальной группы под названием «The Shorts», что, кстати, переводится как «коротышки». Ну, очень милая и мелодия, в общем-то, и наименование коллектива. 23:35 практически в столице, продолжаются танцы.

0: настроение летнее, безмятежное, а может быть даже отпускные. Вспоминаем благодаря этому треку группы ABBA «Summer Night City». Звучит особенно приятно в разгар вот уже осеннего сезона, но над того и воспоминания о лете становятся еще более теплыми и сладкими. На этой немного даже трогательной ноте я, Руслан Романов, вынужден попрощаться. Вечеринка Retro FM близится к финалу. Завтра к теме танцев, конечно же, мы вновь вернемся. А пока оставляю вас наедине с лучшей музыкой нескольких десятилетий и Дмитрием Майоровым. Встречайте его ровно в полночь на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

Тикеты, они же билеты, бывают, конечно, разные, но мне лично так исторически сложилось и складывается весьма и весьма нравится билеты Банка России. Всем неискушенного продолжения отдыха. В столице 20 минут первого. На Ретро FM скоро услышим Чижейко и Сандру. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют.

0: Уточнение, этот сингл, Бонни М, не самый, что ли, резвый в покорении чартов. В свое время синглу удалось подняться лишь до 49-го места в официальном немецком хит-параде. Но время, можно сказать, расставило все на места. Сингл признан на любви. Любим в столице 0 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Queen и Бритни Спирс. Ждем.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Точное столичное, 0:49. Несмотря на наше выходное время, продолжаем заниматься одним из наших любимых занятий. Продолжаем отдыхать вместе. Ретро-ФМ — это Абба на ближайшее.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Нара Трефен, Pet Shop Boys. В целом сегодня повышенное внимание не к Boys, а Girls. Это если судить по актуальным праздникам, праздничным событиям. Просто ежегодно 11 октября официально отмечается Международный день девочек. В столице час 20. Музыкально Нара Трефен скоро отметится Патрисия Касс и Roxette.

0: FM, Глория Фоулс, она же более известная как королева диско, Глория Гейнер. От королевы диско в ближайшие минуты перейдем к королю, королю поп-музыки Майклу Джексону. Его скоро услышим в столице, час 35.
1: Ретро FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM San Remo. 12+.

0: Любители классического вкуса кофе, закрыть что ли уши? Сейчас на глаза попался, как описывает, новый кошмар для ценителей кофе. Это томатный эспрессо. Стакан с соком, добавляют порцию эспрессо, выжимают немного лайма и добавляют перец чили. Вуаля! Напиток готов. Пробовать или нет подобное, ну, решайте сами. А решительно точно настроенная далее присоединиться к нам на RetroFM Modern Talking и «Синяя птица» в столице 1:50.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

некоторые для того, чтобы по итогу вышло что-то годное, делают, переделывают, как-то сомневаются. Но это не касается этой истории Донны Саммер. Она с первого дубля записала свой этакий воздушный вокал для этой песни. В целом, концепция истории пришла сразу. С первого раза получилось сделать крутой трек. В столице 2 часа 20 минут. На Retro FM скоро отметится лейтбэк Евгений Осин.

0: История конкурса песни «Санремо». Помнит их как участников, конкурсантов 12 раз. И не то, чтобы Рики и Ховри придерживаются мнения, главное, не победа, а участие. Но побед на их счету не так много, как, может, хотелось бы. Дна с этой историей песни точно имеется. Точное столичное 2 часа 36 минут на Ретро-ФМ. Скоро услышим Альбана Рамина Пауэр и отметится Лоу Бега.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Санремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

что, что мы до финала этого часа на Retro FM точно услышим мелодию под названием Tango in Space от команды Space. В целом музыкально не скучно, продолжаем отдыхать. Ну или делать все, что делает. Столица 2 часа 50 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.